Республики Молдова проводились в ходе трех основных операций. Ночь с 12 на 13 июня 1941 года были депортированы около 18,5-19 тысяч человек. Вторая крупная операция, проведенная 6-9 июля 1949 года, затронула около 35 тысяч человек. В ходе операции «Север», состоявшейся 1 апреля 1951 года, были депортированы примерно 2600 человек, большинство из которых являлись членами общины свидетелей Иеговы. В общей сложности три депортационные операции, организованные сталинским режимом, затронули более 56 тысяч жителей Молдавской ССР. Премьер-министр Александр Мунтяну выступил с памятным обращением по случаю 86-й годовщины оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом. Он заявил, что это стало началом одного из самых тяжелых периодов в нашей истории. По словам главы правительства, за этим последовали аресты, депортации, голод и годы, когда люди жили в страхе. Александр Мунтяну отметил, что последствия оккупации затронули сотни тысяч людей, память о которых сегодня чтится. Премьер-министр также подчеркнул, что свобода, достоинство и мир не являются чем-то само собой разумеющимся и должны защищаться каждым. В этом году Республика Молдова вспоминает две трагические даты своей новейшей истории. 80 лет со дня организованного голода 1946-47 годов и 85 лет со дня советских депортаций 1941 года. По этому случаю в Кишинево дворце Республики прошел национальный конгресс памяти, призванный стать площадкой для диалога между пережившими советские репрессии, их потомками, представителями органов государственной власти, историками, исследователями, музейными учреждениями и организациями гражданского общества, занимающимися сохранением исторической памяти. Метеорологи выпустили предупреждение желтого, оранжевого и даже красного уровня опасности на период с 28 июня по 1 июля. Температура воздуха превысит плюс 40 градусов. В связи с метеопредупреждением Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул 14 пунктов помощи в 7 районах. Палатки предназначены для людей, которые долго находятся на улице при высокой температуре. Там можно получить воду и укрыться от солнца. Также в случае угрозы здоровью там можно вызвать экстренные службы. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, завтра днем ожидается плюс 33-38. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска.

0: С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. Принятие амбициозных экологических программ недостаточно, если они не реализуются эффективно, заявила еврокомиссар по окружающей среде. В Румынии продолжаются попытки создать новый кабинет министров за 2 дня до парламентских каникул. В Венгрии бюджетников на 2 дня перевели на дистанционную работу из-за жары. Подробности в выпуске. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев. Таким образом, с 1 июля этого года женщины будут выходить на пенсию позже, а именно вступит в силу новый этап процесса выравнивания пенсионного возраста с мужчинами. В настоящее время женщины могут подать заявление на получение пенсии по старости в возрасте 61 года и 6 месяцев. Но с 1 июля это право будет реализовано только по достижению 62 лет. Стандартный пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля и достигнет 63 лет в 2028 году, когда он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. В случае женщин, родивших и воспитавших 5 или более детей до 8 лет, пенсионный возраст снижается на 3 года. Таким образом, с 1 июля они могут выйти на пенсию в возрасте 59 лет. Профсоюзы выступили против сокращения ежегодного отпуска до 22 рабочих дней. Национальная конфедерация профсоюзов не поддерживает предложение Министерства труда и соцзащиты, связанное с изменением формулы расчета и сокращения ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 календарных дней до 22 рабочих. В профсоюзах подчеркивают, что данная инициатива нарушает международное обязательство страны, снижает уровень защиты трудящихся и не имеет под собой достаточных обоснований. В официальном заявлении представители конфедерации отметили, что предложенные Минтрудом поправки Трудовой кодекс прямо противоречат Конвенции Международной организации труда. При ее ратификации в 1997 году Молдова зафиксировала минимальный отпуск в 24 рабочих дня, а международные нормы допускают только увеличение этого срока, но никак не его сокращение. Кроме того, инициатива властей вступает в конфликт с соглашением об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом. Согласно документу, республика не имеет права стимулировать инвестиции или торговлю за счет ухудшения национального трудового законодательства и снижения защиты работников. Принятие амбициозных экологических программ недостаточно, если они не реализуются эффективно, заявила в Кишиневе европейский комиссар по окружающей среде. Принятие амбициозных экологических программ в контексте приведения законодательства в соответствии с европейским недостаточно, если они не сопровождаются эффективным государственным управлением, способным преобразовывать решения в конкретные меры и обеспечивать выполнение новых положений, предупредила европейский комиссар по окружающей среде Джессика Росвал, впервые посетившая Кишинев. Инвестиции в охрану окружающей среды и развитие зеленой экономики могут принести значительную прибыль и улучшить качество жизни в Республике Молдова. Эти заявления еврокомиссар сделала на первом форуме «Зеленое финансирование и инвестиции». Рождаемость в Молдове снизилась на 6% за год. Рождаемость в Молдове стремительно падает, а демографический спад продолжает углубляться. В прошлом году в стране родилось 22 тысячи детей. Примерно на 1500 меньше, чем в 2024, что означает снижение более чем на 6%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики. Среди основных причин демографического спада – сосредоточенность на карьере, финансовые трудности и приоритет образования, говорится в публикации Financial Times. В последнее время к этому добавилось влияние соцсетей и чрезмерное времяпрепровождение в онлайн, что меняет межличностные отношения и ценности. Молдавские эксперты также указывают на массовую миграцию молодежи и старение населения, пишет ПРО-ТВ. За последние сутки более 1500 человек обратились за помощью в палатки спасения из-за жары. Согласно данным, представленным Главным управлением по чрезвычайным ситуациям, большинство обращений было зарегистрировано в Кишиневе, где 1120 человек обратились за помощью в палатки для защиты от жары. Они установлены во всех 5 секторах столицы, а также в районах Кагул, Яловень, Кантимир, Мир Каушень, Штефан Воды, Ханчеш, Чемишлия, а также в АТО Гагаузия. Спасатели призывают население использовать эти пункты оказания помощи при появлении симптомов, вызванных высокой температурой, таких как обезвоживание или недомогание. Здесь граждане могут получить питьевую воду и временно укрыться от жары. В чрезвычайных ситуациях власти рекомендуют звонить по номеру 112. Бензин и дистопливо в Молдове продолжают дешеветь. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые цены на нефтепродукты, которые начнут действовать с завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина составит 27 лей 41 бан за литр, то есть на 3 бана меньше, а дистоплива 24 лей 45 банов за литр, то есть на 11 банов меньше. Сегодня партии бывшей правящей коалиции Румынии пытаются возобновить переговоры о формировании нового правительства на фоне напряженности между социал-демократической партией и правым блоком, состоящим из Народной либеральной партии, Союзом спасения румын и Демократическим союзом венгров. До парламентских каникул осталось 2 дня, в течение которых политические партии должны достичь соглашения. Социал-демократы обвиняют правый блок в стремлении остаться у власти, в то время как сама партия утверждает, что блокирует переговоры, отвергая ротацию правительства. Президент Румынии Никуш Ордан призвал к возобновлению переговоров и формированию парламентского большинства. На пост премьер-министра рассматриваются 2 кандидатуры. Это Зигфрид Муришан, поддерживаемый национал-либералами Союзом спасения румын и Демсоюзом венгров, и Сорин Гриндяну, кандидатуру которого предложила СДПР. Напомню, что в Румынии в настоящее время нет полноправного правительства после роспуска Кабмина или Еболожана после вынесенного 5 мая вотума недоверия. Прошедшей ночью Полтавская, Харьковская и Кировоградская области, а также Днепр подверглись массированным российским ударам. 21 человек получил ранения, возникло несколько пожаров. В результате удара по предприятию в Днепре ранения получил 21 человек. В Полтавской области в результате атаки возник пожар на топливном комплексе, который впоследствии был потушен. 1 человек получил ранения. В Харькове беспилотники поразили склад, вызвав крупный пожар. Жертв нет. В Кировоградской области поврежден 1 объект. Пожар потушен без жертв. В то же время в нескольких населенных пунктах оккупированного Крыма сообщалось о взрывах и отключениях электроэнергии. По данным цитируемого источника, в течение последней недели оккупированный Крым находится под постоянным давлением со стороны сил обороны Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином для 2-сторонних переговоров, сообщает Рейтер. Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Беларусью находятся на историческом пике, а Лукашенко отметил, что это развитие соответствует целям стратегического сотрудничества между 2 странами. Визит белорусского лидера в Китай состоялся вскоре после переговоров на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходит на фоне региональной напряженности из-за войны в Украине. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается убедить Беларусь усилить поддержку Москвы. США и Иран договорились прекратить удары и проведут переговоры в Катаре. США и Иран договорились прекратить обмен военными ударами и во вторник провести переговоры на высоком уровне в Катаре, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя администрации США. В Венгрии бюджетников на 2 дня перевели на дистанционную работу из-за жары. Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что впереди страну ждет 2 тяжелых дня из-за экстремально жаркой погоды, поэтому работников бюджетной сферы переводят на дистанционную работу. Как сообщает «Европейская правда», его слова приводит «Индекс». Понедельник-вторник могут стать в Венгрии самыми жаркими в истории наблюдений. Петер Мадьяр призвал отменить все работы, проводимые на улице, если это возможно, и объявил, что бюджетных работников во всех возможных случаях переводят на дистанционную работу. И о погоде. Продолжает действовать оранжевый и красный уровни метеоопасности из-за жары до плюс 41 градуса. Так сегодня действуют желтые и оранжевые коды метеоопасности. А 30 июня и 1 июля будут действовать оранжевые и красные коды метеоопасности. Завтра солнечная погода, без осадков, ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 36, плюс 41 градус. В столице плюс 39. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 21, плюс 26. В столице ночью плюс 24. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате на Радио Молдова. Тур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 14 și 12 minute. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre aspectele politice, economice, privind acordul de asociere cu UE. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Tур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
3: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. С 1 июля в Молдове пенсионный возраст для женщин повышается до 62 лет, на полгода больше, чем ранее. На фармацевтическом рынке Республики Молдова появятся 24 новых лекарственных препарата из России, Ирана, Турции и Индии. Синоптики в Молдове продлили предупреждение о жаркой погоде еще на 2 дня. Детали в выпуске. 1 июля в Молдове пенсионный возраст для женщин повышается до 62 лет, на полгода больше, чем ранее. Повышение происходит поэтапно и к 2028 году сравняет пенсионный возраст мужчин и женщин. Женщины, воспитавшие 5 и более детей, смогут выйти на пенсию в 59 лет. Для получения пенсии нужен минимум 15 лет стажа, для полной выплаты – 34 года. Заявление можно подать онлайн через сайт Нацкассы соцстрахования. Досрочная пенсия доступна при длительном стаже от 37 лет для женщин и от 39 лет для мужчин. Зачисление в 10 класс в Молдове начнется с 13 июля. Об этом сообщили в Главном управлении образования Кишинев. Заявки можно подать онлайн через платформу «Ешкуалы». Учащиеся смогут выбрать до 3 лицеев. Прием пройдет в 2 этапа – с 13 июля по 1 августа и с 3 по 14 августа. По данным властей, также завершен основной набор в 1 класс. Зачислено 8490 детей. В школах осталось более 1500 свободных мест. Дополнительный этап приема пройдет с 20 по 30 августа. На фармацевтическом рынке Республики Молдова появятся 24 новых лекарственных препарата из России, Ирана, Турции и Индии. Решение было принято специализированной комиссией Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, которая одобрила в общей сложности 31 препарат, из них 7 повторно. Среди новых лекарств – антидепрессанты, препараты для лечения онкологических заболеваний, средства для регуляции иммунитета и предотвращения образования тромбов. Также одобрены внутривенные препараты для лечения тяжелого дефицита железа. Власти отмечают, что 93% лекарств на рынке являются импортными, а местное производство покрывает около 10% ассортимента. Для предотвращения рисков во время летних каникул Примария Кишинев через Главное управление образования, молодежи и спорта выступила с рядом рекомендаций для детей, подростков и родителей. Власти советуют купаться только в специально оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра у воды. В период жары людям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, носить легкую одежду и пить достаточно жидкости. Безопасность на дорогах также остается приоритетом. Участникам движения советуют переходить улицу только в

0: exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Глава окружающая среда является одной из самых сложных в процессе вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Голод 1946-1947 годов на территории современной Республики Молдова может быть официально признан преступлением против человечности. Республика Молдова в эти дни сталкивается с новой волной жары. Детали в выпуске. Глава «Окружающая среда» является одной из самых сложных в процессе вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер. Он отметил, что речь идет не только о гармонизации законодательства, но и о крупных инвестициях в инфраструктуру, включая станции очистки воды и системы мониторинга загрязнения. Еврокомиссар Есика Росвал подчеркнула, что экологические реформы требуют времени, значительных вложений и укрепления институтов. По ее словам, Европейский Союз оказывает финансовую поддержку, однако необходимы и внутренние инвестиции. Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствии более чем с 200 европейскими актами в сфере экологии, включая регулирование качества воды и воздуха, управление отходами и контроль загрязнения. Голод 1946-1947 годов на территории современной Республики Молдова может быть официально признан преступлением против человечности, совершенным тоталитарным советским режимом против местного населения по социальным и политическим мотивам. Соответствующая законодательная инициатива будет обсуждаться в парламенте в Кишинев. Проект закона, предложенный партией «Действие и солидарность», предусматривает создание правовой базы для сохранения памяти о жертвах, осуждения, отрицания или оправдания трагедии, а также развития исторических исследований. Документ также устанавливает, что публичное отрицание или искажение фактов голода может наказываться законом. Спикер парламента Игорь Гроссу заявил, что в парламенте вскоре также будет рассмотрен проект о наказании за отрицание голода и преступлений коммунистического режима. Историк Анатол Цирану считает, что инициатива является важным шагом в осмыслении прошлого и преодолении советского наследия. По его словам, жертвами голода стали около 200 тысяч человек, что составляет почти 10% населения того времени. Внимание, водители! Из-за экстремально высоких температур на некоторых национальных дорогах в Молдове возможно поднятие бетонных плит покрытия. Об этом предупреждает Национальная администрация дорог. Это явление может снизить безопасность движения и повысить риск аварий. В условиях желтого, оранжевого и красного уровней жары усилен контроль и патрулирование опасных участков. Бригады оперативно обозначают поврежденные зоны и проводят ремонтные работы. Водители просят снижать скорость, учитывая состояние дороги, и соблюдать временные знаки. При обнаружении повреждений участников движения просят сообщать в Национальную администрацию дорог. Для предотвращения рисков во время летних каникул примария Кишинев через Главное управление образования, молодежи и спорта выступила с рядом рекомендаций для детей, подростков и родителей. Власти советуют купаться только в специально оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра у воды. В период жары людям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, носить легкую одежду и пить достаточно жидкости. Безопасность на дорогах также остается приоритетом. Участникам движения советуют переходить улицу только в установленных местах и использовать защитное снаряжение при езде на велосипеде, самокате или роликах. Также запрещен доступ в заброшенные здания. Использование легковоспламеняющихся материалов допускается только под контролем взрослых. В интернете детям рекомендуют не передавать личные данные незнакомым людям. За минувшие выходные в водоемах Молдовы утонули 3 человека, один взрослый и двое детей. В районе Унгень погиб 16-летний подросток, его тело обнаружили в 30 метрах от берега. В районе Кантемир 13-летняя девочка захлебнулась во время купания в надувном бассейне. Еще один случай произошел в районе Фелешт. Там утонул 43-летний мужчина. По данным спасателей, перед купанием он употреблял алкоголь. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и избегать алкоголя у воды. Республика Молдова в эти дни сталкивается с новой волной жары. Завтра температура воздуха поднимется до 41 градуса. Об этом сообщил директор службы метеорологии и мониторинга окружающей среды Мирча Панку. Власти рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, когда солнечная активность наиболее высокая. С завтрашнего дня в южных районах страны будет действовать красный уровень метеоопасности, в центре оранжевый, на севере желтый. Температура воздуха будет колебаться от 30 до 41 градуса. Ночные температуры не опустятся ниже 20 градусов, что характерно для тропических ночей. В Днепре в результате российского обстрела погибли 5 человек, еще 29 получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным местных властей, число пострадавших может расти. В больнице продолжают поступать люди с осколочными и черепно-мозговыми

0: Боевыми травмами. Удар пришелся по гражданскому предприятию и офисным помещениям. Повреждены производственные цеха. В городе снова объявлялась воздушная тревога. Спасательные работы продолжаются. Президент России Владимир Путин признал проблемы с обеспечением топливом. В ряде регионов фиксируются очереди на автозаправках и перебои с поставками. По его словам, власти пытаются стабилизировать ситуацию. Для этого временно запрещен экспорт бензина и керосина. Рассматривается также запрет на экспорт дизельного топлива. Путин заявил, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность. Несмотря на это, проблемы на внутреннем рынке сохраняются. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество. Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю. Лукашенко подтвердил готовность развивать стратегическое партнерство. Визит в Китай состоялся вскоре после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль и госсекретарь США Марко Рубио проведут в Вашингтоне переговоры о новом соглашении по распределению обязанностей в рамках НАТО. Встреча проходит на фоне подготовки к саммиту Альянса в Анкаре. Стороны также обсудят долгосрочную и стабильную поддержку Украины. Вадефуль заявил, что такая поддержка должна послать Москве четкий сигнал о необходимости завершения войны и возвращения к переговорам. Он подчеркнул важность единства НАТО и коллективных гарантий безопасности, отметив, что политика сдерживания Альянса работает, и Россия не решит атаковать страну-члена НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к интеграции страны в европейскую архитектуру обороны и к снятию ограничений, влияющих на турецкую военную промышленность. Заявления были сделаны в контексте подготовки к саммиту НАТО в Анкаре, который запланирован на 7 и 8 июля. Эрдоган раскритиковал исключение Турции из европейской программы SAFE и призвал включить Анкару в инициативы по безопасности Европы. Он заявил, что Турция имеет ключевое значение для укрепления европейской обороны и потребовал отмены ограничений на торговлю военным оборудованием между союзниками. Турецкий лидер подчеркнул, что нынешние вызовы безопасности требуют более тесного сотрудничества и справедливого распределения ответственности внутри НАТО. Доходы фермеров в мире могут вырасти примерно на 9% к 2035 году на фоне роста производительности и спроса на продовольствие, говорится в международном отчете. За тот же период сельскохозяйственное и рыбное производство должно увеличиться примерно на 14%, а спрос на 13%. Это будет поддержано ростом населения и доходов в странах, развивающейся экономика. Однако темпы окажутся ниже, чем в предыдущие десятилетия. На севере Германии в городе Штат произошла стрельба. В молодежном центре погибли 5 человек, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство DPA. По данным полиции, 2 человека задержаны. Один из них считается подозреваемым. Информация о мотивах нападения пока не раскрывается. На месте работают экстренные службы. Жители призвали избегать района происшествия. Штат расположен к западу от Гамбурга. Население города около 50 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло в Венесуэле почти через 5 дней после двойного разрушительного землетрясения, случившегося на прошлой неделе. Эпицентр нового толчка находился в той же зоне, которая пострадала ранее. По данным ООН, число погибших достигло примерно 1500 человек, около 50 тысяч считаются пропавшими без вести. Множество зданий разрушено или повреждено. Спасательные команды продолжают поисковые работы, однако шансы найти выживших снижаются с каждым днем. Запад и центр Европы накрыла экстремальная жара. Она вызывает сбои в инфраструктуре и транспорте, а также приводит к человеческим жертвам. В отдельных регионах температура превышает 45 градусов. В Италии и Германии, в том числе в Вероне и Берлине, фиксируются поломки систем дорожного движения. Из-за жары выходят из строя светофоры. В Вене температура достигла 40 градусов, что стало абсолютным рекордом для столицы Австрии. В Хорватии объявлен красный уровень опасности почти по всей стране. Во Франции ситуация особенно тяжелая. Около 1000 смертей связывают с аномальной жарой. Власти запретили массовые мероприятия на открытом воздухе и ограничили доступ к туристическим объектам. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 20 до 25 градусов. Днем столбики термометров покажут от 33 до 38 градусов, а местами на юге страны жара усилится до 41 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. С 1 июля в Молдове пенсионный возраст для женщин повышается до 62 лет, на полгода больше, чем ранее. Повышение происходит поэтапно и к 2028 году сравняет пенсионный возраст мужчин и женщин. Женщины, воспитавшие 5 и более детей, смогут выйти на пенсию в 59 лет. Для получения пенсии нужен минимум 15 лет стажа, для полной выплаты 34 года. Заявление можно подать онлайн через сайт Нацкассы соцстрахования. Досрочная пенсия доступна при длительном стаже от 37 лет для женщин и от 39 лет для мужчин. Зачисление в 10 класс в Молдове начнется с 13 июля. Об этом сообщили в Главном управлении образования Кишинеу. Заявки можно подать онлайн через платформу «Ешкуалы». Учащиеся смогут выбрать до 3 лицеев. Прием пройдет в 2 этапа – с 13 июля по 1 августа и с 3 по 14 августа. По данным властей, также завершен основной набор в 1 класс. Зачислено 8490 детей. В школах осталось более 1500 свободных мест. Дополнительный этап приема пройдет с 20 по 30 августа. На фармацевтическом рынке Республики Молдова появится 24 новых лекарственных препарата из России, Ирана, Турции и Индии. Решение было принято специализированной комиссией Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, которая одобрила в общей сложности 31 препарат, из них 7 повторно. Среди новых лекарств – антидепрессанты, препараты для лечения онкологических заболеваний, средства для регуляции иммунитета и предотвращения образования тромбов. Также одобрены внутривенные препараты для лечения тяжелого дефицита железа. Власти отмечают, что 93% лекарств на рынке являются импортными, а местное производство покрывает около 10% ассортимента. Для предотвращения рисков во время летних каникул премьер Кишинеу через Главное управление образования, молодежи и спорта выступила с рядом рекомендаций для детей, подростков и родителей. Власти советуют купаться только в специально оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра у воды. В период жары людям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, носить легкую одежду и пить достаточно жидкости. Безопасность на дорогах также остается приоритетом. Участникам движения советуют переходить улицу только в установленных местах и использовать защитное снаряжение при езде на велосипеде, самокате или роликах. Также запрещен доступ в заброшенные здания, а использование легковоспламеняющихся материалов допускается только под контролем взрослых. В интернете детям рекомендуют не передавать личные данные незнакомым людям. Синоптики в Молдове продлили предупреждение о жаркой погоде еще на 2 дня. Речь идет о периоде с 30 июня по 1 июля, когда в стране будут действовать желтый, оранжевый и красный уровни метеоопасности. На юге страны температура воздуха поднимется до 41 градуса, на севере ожидается до 35, в центре прогнозируется 38 градусов, там объявлен оранжевый уровень. В стране продолжают работать пункты помощи в жару. В них можно отдохнуть, получить воду и при необходимости медицинскую помощь. За последние сутки такими пунктами воспользовались более 1500 человек. Расследование дела о взятке в 400 тысяч долларов вышло на завершающий этап. Об этом сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван. Два сотрудника Национального инспектората расследований находятся под судебным контролем. Прокуратура добивается домашнего ареста для одного из них. Под домашним арестом также остаются прокурор Кристин Гему и Даниил Плугару. Следствие считает, что за 400 тысяч долларов подозреваемые обещали повлиять на расследование дела об отмывании денег. За минувшие выходные в водоемах Молдовы утонули 3 человека, 1 взрослый и 2 детей. В районе Унгень погиб 16-летний подросток. Его тело обнаружили в 30 метрах от берега. В районе Кантемира 13-летняя девочка захлебнулась во время купания в надувном бассейне. Еще один случай произошел в Фалежском районе. Там утонул 43-летний мужчина. По данным спасателей, перед купанием он употреблял алкоголь. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и избегать алкоголя у воды. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.